всегда благословляя, благодаря Тебе, поверхно света Божия мира. Аминь. Ай, Мария, Мцукливу, Нарвадая Павла, Боги, Дава Тебе, Моня, Радим, Богу, Мецы, Набурно, Аминь. Ай, Мария, Уэй,